Алыш такен, алыш такен, алыш такен, алыш такен, алыш такен, алыш такен, алыш такен.